0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов, в течение дня 28-30 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.
2: С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности, от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. На рукавнике жилеты лишь дополняют, а не отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.

0: собраться, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама.
2: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-25 градусов. В течение дня 28-30 тепла.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.
2: С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности, от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. На рукавнике жилеты лишь дополняют, а не отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше без дороги, и компас не поможет.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

И по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волнах 101 FM, с вами Саша Чайка. И я здесь, чтобы сделать следующие 2 часа незабываемыми. Начнем с небольшого волшебства повседневности, такого как наши ритуалы. Они приносят порядок и уют в наш хаотичный мир. Затем узнаем, почему муравьи – это настоящие грузчики в масштабах насекомых и как их сила может вдохновить нас на новое свершение. Затем восхитимся невероятной способностью колибри замереть в воздухе, словно напоминание о том, что иногда стоит остановиться и просто насладиться моментом. После муравьиной энергии и полетов колибри принесемся в виртуальный мир приключений с культовой игрой Tomb Raider. Простые археологические раскопки превращаются в незабываемые приключения с Ларой Крофт в главной роли. И закончим час новостью, где в мире транспорта наступает революция с поездами на батарейках. Эти чудеса инженерии обещают стать новым словом в экологичных путешествиях. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся моментом и помним, что мир полон чудес, и каждый из нас часть этого волшебства. You got

На волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Итак, друзья, на повестке у нас тема, которая добавляет изюминку в каждый наш день. Ритуалы. Казалось бы, обыденные дела, насколько в них уюта и особого смысла. Даже простое заваривание чая может быть маленьким праздником, если отнестись к этому с душой. Давайте обсудим то, как можно создать собственный ритуал, который станет нашим островком спокойствия в бурлящем море будней. Наши маленькие ежедневные традиции, словно специи для блюда под названием «Жизнь». Представим, даже самое простое действие, как, например, прослушивание утреннего пения птиц за окном, может превратиться в наш личный будильник природы. Или взять тот самый первый глоток чая утром. Даже не просто бодрость, это момент, когда мы на несколько секунд замедляемся, чтобы насладиться вкусом нового дня. Да, порой мы даже не осознаем, насколько важную роль играют эти ритуалы в нашей жизни. Эти не делают каждый наш день особенным, даже если это просто дополнительные 5 минуток под одеялом после срабатывания будильника. Эти наши маленькие якоря помогают нам не потеряться в бурдореке повседневности. А что если эти ежедневные ритуалы на самом деле наше личное заклинание для счастья и ритма жизни? Мы могли бы видеть в них ключики, открывающие двери к радостным моментам ежедневности. Как ни крути, а наши привычки задают тон нашему дню, влияют на настроение и самочувствие, словно дирижеры оркестра жизненных событий, и как уютные фонари освещают наш путь в повседневности. А теперь приглашаю выпить виртуальную чашечку чая для души. Пусть следующий трек станет нашим зельем бодрости, наполненным нотами смеха, свежести новых мыслей, теплоты дружеского общения и настроит нас на нужную волну, как лучший чай, который только можно себе представить. И помним, каждый день уникален, добавляем в него немного спонтанности, и он обязательно отплатит нам той же монетой.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Сделай газон идеальным легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, у меня есть для вас забавный кусочек знаний, который, я уверен, вызовет вас улыбку. Мы собираемся погрузиться в мир животных и узнать о том, как одно симпатичное существо помогает ученым в их исследованиях. Знали ли вы, что муравьи могут нести в десятки раз больше своего веса? Представьте себе муравья, который поднимает кусочек печенья и гордо заявляет: «Это было легко, дайте мне что-нибудь посерьезнее». А его друзья аплодируют, восхищаясь его силой. Или вот муравей, несущий лист в десятки раз больше его собственного веса.
1: «Уже тренируюсь на листьях салата, перехожу на более тяжелые категории».
0: А что если бы люди могли поднимать вес, как муравьи? Представим, как фитнес-залы начали бы проводить занятия по муравьиной аэробике. Сегодня у нас урок по поднятию веса в стиле муравьев. Начнем с поднятия блинов от штанги, а затем перейдем к автомобилям. Или если бы кто-то из нас шел с магазина и нес домой холодильник на спине. А, это, да, просто решил сделать немного покупок. Муравьи доказывают, что размер не всегда имеет значение, когда речь идет о силе и выносливости. А теперь давайте переключим внимание с земли на воздух. Следующий факт будет о пернатых акробатах, которые, возможно, вдохновляются муравьиным упорством, чтобы взмывать ввысь и радовать нас своими красочными перьями и удивительными способностями. Знали ли вы, что колибри – единственные птицы, способные летать назад? Да, эти маленькие пернатые артисты могут не только зависать в воздухе, но и маневрировать в любом направлении с невероятной ловкостью. Ой, забыл ключи от гнезда, мог бы сказать колибри и, не теряя времени, полететь назад. Или колибри-танцор, который хвастается своими навыками. Смотрите, как я это делаю, назад и вперед, словно на волшебной ковровой дорожке. А что если бы и мы могли передвигаться так же, как колибри? Вот на улице уже встречается знакомый, с которым мне очень хочется разговаривать. А что если бы я мог отлететь назад, как колибри? Думает кто-то и мягко отдаляется, не прерывая своего пути. Как и колибри, мы тоже способны на многое, даже если иногда кажется, что летим назад. Главное это делать с улыбкой и легкостью. И уже настраиваемся на следующий эфир, где я раскрою секрет о том, как слоны используют свои хоботы в качестве инструмента для создания уникальных музыкальных композиций. Оказывается, джазовые оркестры джунглей не могут обойтись без слоновых трубачей.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком «плюс».

0: please.
1: Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Переносимся из теплых средиземноморских кухонь прямиком в загадочные джунгли, где вместо новой порции тирамису нас ждут совсем другие типы сладостей. Вот вам загадка. Что получится, если смешать археологию, древние тайны и непреклонную отвагу? Правильно, Томб Рейдер. Лара Крофт не просто археолог, она искательница приключений, которая не боится прыгнуть в самое горло опасности. Вдохновились идеей отправиться на поиски сокровищ? Готовы уже схватиться за геймпад, чтобы проложить с Ларой Крофт путь сквозь древний рынок тайной цивилизации. Держим фонарик под рукой и скорее за мной. В этот раз нас ждет не меню, а карта сокровищ.

Raider не просто игра. Это целый мир загадок и тайн, где каждый камень может означать нечто большее, чем просто часть стены. И Лара Крофт не останавливается перед лицом опасности, которая, может, и преодолевались бы легче, если бы у Лары была шапка-невидимка. Вместо чар она использует лук, крюк и, конечно, свой острый ум, мощное оружие, которое помогает преодолеть любые препятствия. По сути, это игра своего рода школа выживания, только в ней не приходится есть насекомых. Ну, если только не добавят такой мод в следующем обновлении. А что если каждый из нас немного Лара Крофт в душе? Мы, может, и не разыскиваем древние артефакты, но каждый день преодолеваем свои препятствия. Пусть даже это просто поиск потерянных ключей от дома. Главное не сдаваться, ведь за каждым затерянным городом стоит город найденный, а за каждым углом новое приключение. Tomb Raider учит нас не просто ловкости и решению головоломок, но и смелости выстоять лицом к лицу перед вызовами и отваге идти вперед, даже если мы совсем одни против всей древней цивилизации. Плюс можно неплохо накачать мышцы, даже если это только мышцы пальцев. Но настало время отложить кирки и веревки в сторону и отдохнуть от приключений, погрузившись в ритмы музыки, которая взбодрит, как утренний чай, прямиком из тематического ресторанчика в Риме. А пока заряжаемся и готовимся к следующему походу за

0: Реклама.
1: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа в наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, в здании гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Давайте перейдем к инновациям, которые обещают добавить зеленый привкус в нашу жизнь. В Англии тестируют поезд на батарейках, и это не менее вкусная новость для нашего будущего. А сейчас представим себе мир, где поезда не только соединяют города и страны, но и делают это, заботясь о нашей планете. Вперед к зеленому будущему на батарейках. В Англии тестируют новый вид поезда, который работает на батарейках. Это как если бы наша детская игрушка вдруг превратилась в настоящий поезд и теперь готова была перевозить пассажиров. Без шума, без грязи, только чистая энергия. Сколько новых заряженных историй мы смогли бы услышать от путешественников. Вот я понимаю, настоящий прорыв в мире транспорта. А что если эти поезда на батарейках станут новой нормой? Может, в будущем мы даже забудем, что такое задержки из-за нехватки топлива? Это будет настоящая революция в путешествиях. Инновации могут сделать наши поездки не только удобнее, но и дружелюбнее к окружающей среде. Скоро мы сможем сказать полный вперед и никаких выбросов. А сейчас приглашаю насладиться треком, который наполнит нас энергией и вдохновением, как эти новые поезда на батарейках. И пусть каждая нота будет напоминанием о том, что впереди нас ждет светлое и чистое будущее.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Итак, друзья, давайте окунемся в мир, где каждая игрушка была живой, а каждое приключение начиналось прямо за порогом дома. Вспомним вместе это волшебство детства, которое заставляло мир вокруг нас сверкать всеми цветами радуги. А сейчас ненадолго отложим все взрослые дела и разрешим себе повеселиться. Запрыгнем в лужи воспоминаний и заберемся на самое высокое дерево фантазий. Готовимся поймать облака в мире детских мечт, где все подвластно. Всем нам знаком мир, где каждый маленький дождик был приключением, и часами можно было рассматривать облака, угадывая в них формы драконов, замков и даже целых уберов. Времена, когда каждый забор был не преградой, а началом новой истории, и под каждым кустиком могла скрываться сказочная страна. Как насчет тех волшебных моментов, когда мы верили, что можем разговаривать с животными? Я, например, был весьма искушенным кота-переводчиком. Хотя, если честно, больше получалось какое-то мяу-мурчание, нежели полноценное дело. Но когда ты ребенок, вся жизнь — это диалог с миром. И знаете, что еще замечательно в детстве? Бесконечная энергия и жажда открытий. Сколько бы ни было игр, всегда хотелось еще. И не было такого понятия, как скука, потому что каждый уголок двора скрывал неизведное. А как же радостные крики «Кто не спрятался, я не виноват!», которые разносились по дворам. Эта игра в прятки не просто забава, она всегда была грандиозным приключением, полным азартом и волнением. Детство — наш первый учитель креативности, обучающий нас искусству наслаждаться каждым моментом. И как важно сохранить эту способность видеть чудесное в обыденном, когда мы взрослеем. А что если внутри каждого из нас по-прежнему живет ребенок, ждущий момента, чтобы снова поиграть в прятки или пустить кораблик в первую лужу после дождя? Может, пора почаще выпускать его на волю? Ведь, в конце концов, волшебство детства — это не только воспоминания, это еще и способность радоваться, удивляться и быть счастливым здесь и сейчас, как мы это делали лет так. Ну, вы поняли. Давайте помнить, как это — смотреть на мир глазами полными чудес. И чтобы усилить этот момент радости, послушаем трек, наполненный теплом и свежестью первых долгожданных каникул. Пусть он будет, как веселый смех друзей с детства, звучащий в наших сердцах. Продолжаем наслаждаться днем и помним, что волшебство живет в каждом.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 7723.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, приготовьтесь узнать о том, как одно из самых обыденных явлений природы скрывает в себе нечто удивительное. Не переключайтесь, ведь сейчас мы раскроем секреты молний. А знали ли вы, что молния может нагреть воздух вокруг себя до температур в 5 раз превышающих температуру поверхности Солнца? А представим себе молнию, которая решила стать художником. «Сегодня я рисую в небе новый шедевр», — говорит она, создавая великолепные узоры во время грозы. «Каждый удар — это моя подпись». А что, если бы молния мечтала стать фотомоделью? «Смотрите, как я сверкаю!» — восклицает она, позируя для облака фотографа. «Мои фото будут самыми яркими в портфолио!» Молнии напоминают нам о том, что в жизни всегда есть место для ярких моментов, и что каждый из нас может стать немного ярче, когда мы делимся своим внутренним светом. А если вдруг забыли зарядить телефон, то молния всегда под рукой. Хотя лучше не рисковать. Если молнии говорят языком света и энергии, то растения, оказывается, тоже не молчат. Следующий факт раскроет нам, как именно наши зеленые друзья обмениваются новостями и сплетнями в своем тихом, но очень активном мире. Вы когда-нибудь слышали о том, что растения могут общаться друг с другом? Да-да, не удивляйтесь, они используют химические сигналы, чтобы предупредить о беде. Представим растение-сплетника, которое не может удержаться от новостей. «Слышали, что вон тот кустарник снова учудил?» Шушукается одно с соседями, обсуждая последние события в саду, а рядом растение-интроверт, которое предпочитает держать свои сигналы при себе. «Не люблю всем рассказывать о своих проблемах». А что, если бы растения могли участвовать в дебатах? «Я за то, чтобы увеличить количество листьев для лучшего фотосинтеза», заявляет один куст, вступая в полемику с соседями. Или вот растение, которое хочет стать диджеем. «Сегодня вечером я сыграю вам самые свежие треки прямо из леса», обещает дерево, включая свою лиственную музыку. Растения могут быть не только нашими тихими соседями, но и источниками радости, интриги и даже небольшой драмы. Помним, что уход за растениями – это не просто полив и подкормка, это еще и обмен энергией и любовью. И не переключайтесь, потому что в следующий раз я расскажу вам о том, как ученые обнаружили новый вид танцующих деревьев, которые могут выступать в балете. Единое озеро отдыхает. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как эти деревья научились пируэтам

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас давайте перенесемся от земных дебатов к межзвездам, где права человека имеют совсем другой масштаб и значение. Вы уже слышали о блокбастере, который не так давно взорвал кинопрокат? Мир, где пески планеты Аракис снова зовут нас в свои объятия. Станет ли Пол Атрейдес истинным мессией? А теперь завязываем головные платки покрепче, готовим глаза к бескрайним дюнам и давайте вместе разберемся, как выживать, когда песок под ногами, а звезды над головой. Дюна, часть вторая. Не обещает быть легкой прогулкой по барханам, скорее наоборот, это эпический марш-бросок через сюжетные мины и перипетии. Если в первой части мы лишь протянули руки к этому миру, то теперь погрузимся в него с головой. И вот наш мессия Пол Атрейдес, парень, который, кажется, унаследовал больше проблем, чем преимуществ. Все эти схватки за власть, борьба за ресурсы, словно зрелищная версия офисных разборок, только масштабом пошире. А в этих бескрайних дюнах скрыто столько тайной опасности, что стоило бы выпустить настольную игру «Выживание на Аракисе». Представляете, каждый вечер встреча со своим собственным гигантским червем. А что если мы сами окажемся жителями подобного мира, где самый ценный ресурс – это не нефть и не золото, а вода? Наша чашка чая в таком случае становится настоящим эликсиром, а душ – роскошью для избранных. Вот тогда бы мы и поняли, что такое богатство на планете Аракис, где самый ценный ресурс находится в воздухе, словно пыльца весной. После путешествий по бескрайним пустыням Дюны обретем немного земной тверди под ногами и дадим отдохнуть нашей внутренней звездной штурмовой пехоте. Послушаем трек, который будет ласкать наш слух, как ветерок оазиса это делает с экспедиционным отрядом в песках Аракиса. На мгновение закроем глаза и позволим музыке унести нас к звездам, но только на мгновение, ведь нам еще предстоит встретиться с новыми чудесами в нашей реальной вселенной.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Даже в наше время очень важно строить мосты понимания друг с другом. Так что теперь давайте поговорим о строительстве настоящего моста, который, правда, пока никуда не ведет и обошелся в кругленькую сумму. А сейчас перейдем к деталям этой удивительной новости. В Калифорнии завершили строительство моста, который стал местной достопримечательностью еще до того, как по нему проехала первая машина. Стоимость проекта – 11 миллиардов долларов. И пока что он не соединяет берега, а просто ждет идеи о том, как его можно использовать. Может быть, это место для нового рекорда по банки-джампингу или самая дорогая трасса для забегов? Одно точно – это мост, который уже соединил людей общими шутками и разговорами о его судьбе. А что, если этот мост – просто начало большого плана? Может быть, через несколько лет мы увидим, как он станет частью гигантского парка развлечений или нового технологического кампуса? Или, возможно, это самая длинная скамейка для отдыха под калифорнийским солнцем? Но иногда даже самые необычные и, на первый взгляд, бесполезные проекты могут стать источником вдохновения и юмора. Ведь, кто знает, может, через пару лет мы будем вспоминать этот мост как начало чего-то великого. А пока что давайте наслаждаться каждым мостом, который, возможно, когда-нибудь приведет нас к новым приключениям, даже если он пока что ведет в никуда. Пора отдохнуть и насладиться музыкой, которая может не вести куда-то конкретно, но зато наполняет душу радостью. Пусть этот трек будет нашим личным мостом к спокойствию и удовольствию от этого дня. И помним, что даже если мост никуда не ведет, он все равно может подарить нам прекрасные моменты.

и по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Пришло время прощаться, друзья. За последние 2 часа мы с вами погрузились в чарующие воспоминания о волшебстве детства. Вспоминали, как каждый куст был тайной крепостью, а высокая трава превращалась в джунгли, где можно было обнаружить сокровища. Разгадали тайны молнии, которые, кажется, проводят световое шоу только для нас, и удивлялись, как растения, несмотря на свой кажущийся покой, таят в своей жизни столько же скрытого движения, сколько и в нас самих. Дюна 2 показала нам не только бескрайние пески, но и напомнила, что даже в самом суровом мире найдется место для глубоких переживаний и величия. И в конце нас порадовала новость о постройке необычного моста, буквально соединившего берега культур и воображения. Так и мы с вами сегодня соединили разные времена и миры в одном эфире. Отлично провели время, с вами был Саш Чайка. До следующей встречи. И помним, что наша история – это мосты, проводящие нас через реку времени. Скоро услышимся, чтобы поделиться новыми историями и новым

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781-13-95.
2: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
4: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барана Чех облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 28-30 тепла. Вечером 24-26. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.
2: С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности.

неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. На рукавнике жилеты лишь дополняют, а не отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. What did she say?

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.
2: С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых в воде остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предметы.

назначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности от неизвестного рельефа дна до водоворотов. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги, что критически опасно на воде. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. На рукавнике жилеты лишь дополняют, а не отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа в наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, в здании гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы устроим час потерянных записей, поднакопилось достаточно материала, чтобы собрать целый выпуск. Напомню, это новые песни, которым по тем или иным причинам элементарно не нашлось места в одной из субботних программ. В остальном шаблон «Не раскачать и не раскроить», хорошие треки и текст между ними.

Slow Pulp – американская инди-рок-группа, которая чуть более 10 лет находится на сцене, но мы в то же время все никак не можем найти повод про них рассказать. Так иногда бывает. Кто-то цепляет своим первым синглом, а иным же требуется пройти довольно непростой и долгий путь, чтобы оказаться здесь – The Cover Sets.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: Уиши – еще одна американская инди-рок-группа, но образовавшаяся чуть позже в Индианаполисе. В 2021 году пятеро участников решили стилистически соединить инди-рок и шугейзинг, залететь в тренды, изменить мир навсегда и стать новыми рок-звездами. Если серьезно, то шугейз действительно на какое-то время завладел цифровыми видеоплощадками. И до сих пор никто не может толком объяснить этот тренд. В 2024-м Уиши выпустили удачный дебютный альбом и ровно через два года возвращаются с новым диском. Давайте послушаем свежий сингл.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы решили пройти по потерянным записям, чтобы провести работу над ошибками, отыскать какие-то сокровища или просто послушать песни, которым не успели уделить должного внимания. Вполне естественно, что даже с этими искусственными ограничениями нет-нет и столкнешься со старыми знакомцами.

DMAs – популярная австралийская команда, которую мы очень любим за амбициозную попытку сыграть брит-поп, когда он морально и этически устарел, но со временем наметился ренессанс, кто бы мог подумать. Вообще, в последнее время музыканты из Австралии часто удивляют, в качестве примера другой примечательный проект «Kiwi Junior».

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Avalanche – девятый студийный альбом в дискографии совершенно забытой английской группы Embrace, которая появилась в конце 90-х на волне успеха Coldplay и старательно повторяла все клише пиано-рока, чтобы быть в теме и выглядеть стильно. Беда в том, что волна быстро пошла на спад, а Embrace остались. Музыканты элементарно не смогли понять, что им делать дальше, тогда как другие команды резко сменили стиль или поставили точку в собственной истории. Так и не сказал ни слова о пластинке, это надо суметь, оцените.

0: наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо-мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, нервничает, торопится и возвращается в привычный образ мыслей. Это не есть хорошо.

Пенелоп Айлес, молодая английская группа из Брайтона, которая еще не наиграла на страничку на Википедии, но уже достаточно заметна, чтобы не пропускать и заинтересоваться, как минимум. Вот и мы попались в эту ловушку. Эти же слова адресуем проекту под названием «The Haunted Youth».

0: радио. Хороший день. Плохой день.
1: Позже я уяснил, что от прошлого никуда не деться, оно предыстория дурацкой шутки, которая становится ясна лишь в третьем акте. Джозеф Нокс. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

Осталось сделать последний шаг. The Clockworks – еще одна группа, которой мы не уделили должного внимания и совершенно зря. Послушайте. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки: фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Вместе нам

It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

Я не успел простить за толком, бежал скорей на рейс. Твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессонных.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Три часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 22-28 градусов. В течение дня 30-34 тепла.